обледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. Пять минут до утра доживем. Наше море вины поглощат. Время дыра, это все.